овощ. Идет кровавый ливень где-то. Щелчок затвор, щелчок затвор. Не это ливень где-то. Щелчок затвор.

я, когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких, не ведись на однодневных песен.